0: 4 часа в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

5 часов в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Good night. Best.

Wild thing, I think you move me. But I wanna know for sure.

6 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: 7 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music.

0: 8 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день, в 1698 году, царь Петр Алексеевич подписывает указ, который предписывал брить бороды представителям благородных сословий и носить одежду европейского образца. Духовенство и крестьянство от этой повинности освобождалось. Почему повинности? Потому что легко себе представить, каково это было регулярно бриться в то время, когда еще не было ни безопасных, ни электрических бритв. А, например, править бритву, это вот занятие занимало примерно получас. За нарушение указа о бритье бороды полагался крупный штраф. Кстати, Петр не был уж таким самодуром, как это может показаться или как это иногда представляют. Ведь традиций ухода за бородой у боярства не было. И, как говаривали, от иных бород дух зело смердючий исходил, понеже питье и харчи в бородах сих гнили примерско. Таким образом, Петр I просто-напросто занимался гигиеной, хотя и вводил гигиенические навыки очень жестким способом. Кстати, в этот же день, только 2 года спустя, Петр начал Северную войну Швеции за выход на берега Балтийского моря. Война началась неудачно, и шведы поначалу думали, что русский царь, получив хорошую взбучку, успокоится. Но вот не знали они нрава Петра Алексеевича, про которого в свое время Алексей Толстой писал: «Приемами не сладок, но разумом не хром». И вдобавок еще, он был очень упорный человек. Санкт-Петербург.

0: ты с ума сошла?
1: До первой лужи.
2: Это же так страшно.
0: Мувитон.
3: Куда тебе такой мотоцикл?
1: Куда ты поедешь на нем?
3: Возьми себе попроще.
4: На кухню.
3: Полезла она на мотоцикл.
5: Как ты будешь на нем ездить?
6: На все эти и многие другие вопросы даст свой женский ответ Алена Рубинс. Публицист, поэт и мотоциклистка. В программе «Женский ответ» на Моторадио. Понедельник, 11 утра. Подкасты на сайте Моторадио.
7: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.

10 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: It's only up to you.
1: Его никак, только вот.
2: Прямо
1: несусь сбоку, если
2: косо. Если там аккуратно пройти, то...
3: Хроники путешествий.
4: Добрый день всем слушателям Моторадио. В эфире мотопрогулка выходного дня. И я, Наталья Луковникова, сегодня снова изменяю своим правилам. И вместо того, чтобы рассказывать об истории одного строения, расскажу вам про целый город. Это Бежецк Тверской области. Я давно хотела до него доехать. Ну, во-первых, потому что просто могу. И вообще хотелось покататься по Тверской области. И в дальнейших выпусках я буду вам как раз рассказывать о том, что я увидела в Тверской области. Ну и во-вторых, потому что этот город некоторым образом связан с историей мыслительной группы, к которой я отношусь, с историей семьи Сергея Переслегина, с которым я работаю и дружу. Но об этом чуть позже, а давайте сначала о городе. Во-первых, селение упоминается с 1137 года, и сначала оно было в составе новгородских земель. Ну, об этой части истории, я думаю, рассказывать я не буду. Я уже расскажу про Бежецк нового времени, и в нем родились такие известные люди, как, например, философ и переводчик Мартина Хайдеггера Владимир Бибихин, хотя в ткани города об этом ничего не видно. Писатель Вячеслав Шишков, который написал «Угрюм река», достаточно известная книга, и композитор и балалаечник-виртуоз Василий Андреев. Но кажется, что больше всего в городе проявлен образ Льва Гумилева, который сначала проводил лето рядом в селении Слепнева своей бабушки Анны Гумилевой, собственно говоря, мамы Николая Гумилева, а затем с 1918 по 1929 годы они уже перебрались в сам Бежецк. Есть и дом Гумилевых, где они жили со своими родственниками, и довольно странный памятник Николаю Гумилеву, Анне Ахматовой и Льву Гумилеву 2003 года. Он задуман как отражение двух времен семьи, поэтому там есть более или менее молодые Анна Ахматова и Николай Гумилев и очень-очень возрастной Лев Гумилев. Выглядит немножко странно. При этом Николай Гумилев представлен в нем даже не в виде человека, а в виде бюста. Тогда как Анна Ахматова и Лев Гумилев все-таки полноростовые фигуры. Поэтому, конечно, на меня немного странное впечатление он произвел. Тем не менее, говорят, по словам вдовы, как минимум, Льва Гумилева, что он сам мечтал о памятнике, который бы увековечил тройственный союз членов их семьи. И, в общем-то, поэтому, наверное, это исполнение его мечты. Я приехала затемно, и уже город осматривала утром. Начался небольшой дождь, не знаю, сыграла ли это свою роль, но Бежецк оставил у меня ощущение города Рыбинска много-много лет назад, до его превращения в современное состояние. Если кто-то был в Рыбинске недавно, то все знают, что, в общем-то, его хорошо отремонтировали. Он известен своими стилизациями табличек современных организаций в таком революционно-петроградском ключе. Ну, в историческом ключе, скажем так. И до этого он был все-таки разрушен, да, и много было там того, что не отреставрировано. И вот Бежецк сейчас, собственно, мне примерно такое состояние Рыбинска и напомнил. Очень много красивой архитектуры, деревянной, каменной, исторической. В домах всегда кто-то жил или кто-то их построил, но все это несколько в печальном виде. Меня поразило, в общем-то, больше всего два здания. Во-первых, первое, что я увидела, Христорождественская церковь, двухэтажный каменный храм, который построили в 1759-1772 годах. У этого храма богатая история и в прошлом даже наличие колокольни. Пишут сейчас о реставрации, но, в общем-то, ее как бы нет. Зато местная бабушка там подкармливала местных котов. А храм, конечно, стоит без колокольни, без креста и заколочен, и, в общем, такое зрелище печальное. А второе здание, которое поразило мое воображение, это каменный двухэтажный дом с полуподвалом третьей четверти XIX века, который принадлежал купцу Александру Неворотину, а потом его сыну Николаю, у которого был лесопильный завод и картонная фабрика. И потом уже его старший сын, то есть в третьем поколении, полностью перестроил дом по проекту приглашенного из Москвы архитектора, и на западном фасаде есть щит с фамильным вензелем братьев Неворотины, а рядом Фортуна с кольцом и Гермес с кошельком. И после банкротства Неворотиных в 1912 году в здании сначала разместилось Бежецкое отделение Государственного банка, но уже после революции 1917 года горисполком и налоговая инспекция. Ну а потом его в советское время и сейчас, наверное, много кто арендовал. И, в общем, арендовались они до того, что здание требует ремонта. Его все время то начинают ремонтировать, как говорят местные жители, а потом все это останавливается. В хорошем состоянии здание Россельхозбанка, правда, говорят, что это уже новодел, но, по крайней мере, стилизованный, и стоматологической клиники. И поэтому произвел Бежецк такое впечатление тихого, по-хорошему, и по-старому провинциального города, который ждет своего времени, своих людей для того, чтобы в нем произошло новое возрождение. А сейчас это некоторое такое увядание былого, которое видно невооруженным глазом. И я пока не поняла, в общем-то, с одной поездки, зачем в нем живут те 20 тысяч человек, о которых говорит интернет. Если, кстати, смотреть статью в Википедии про Бежецк, то плато города по населению около 30 тысяч человек приходилось на промежуток довольно длинный с 1970 по 2010 годы. Немного меня порадовало, что на улицах встречались юные особы, в основном девушки, хотя, может, статься, это были старшеклассники или студенты, которые на каникулах вернулись к родственникам. Но, конечно, когда смотришь на их присутствие в городе, вообще непонятно, что город даст им, что они дадут городу, и вообще как-то грустно. Но еще немножечко вот о гостиничном фонде. Интересно, что несмотря на то, что есть 3-4 гостиницы, а приезжала я вовсе не в субботу или воскресенье, свободный номер день в день, не в выходные, оказалось найти довольно тяжело, но мне повезло. Вот такая вот история про город. На самом деле я считаю, что его стоит посмотреть, потому что действительно его насыщенность исторического центра событиями, она видна, и вот эта вот хорошая провинциальность с высоким уровнем культуры историческим, которая там есть, она присутствует, и исторический слой с памятниками, с табличками, все это есть. Но вот немного печалит действительно состояние города. Ну и немного слов скажу, как это связано с историей семьи моего друга и учителя Сергея Переслегина. Оказывается, что в железнодорожной школе Бежецка на Льва Гумилева исключительное влияние оказывал учитель истории, и он преподавал там литературу и обществоведение, Александр Михайлович Переслегин, то есть прадед Сергея Переслегина. И в своих дневниковых записях Лев Гумилев даже говорит, что теория этногенеза — это, собственно говоря, те идеи, которые принадлежат Александру Михайловичу Переслегину. Вот, собственно, из-за этого я поехала туда смотреть на город, где же проходило детство Льва Гумилева и его встреча с его учителем, который оказал на него такое сильное влияние, на его становление как личности, на его становление как ученого, что он, собственно говоря, в своих дневниках отражает. На этом все. С вами была я, Наталья Луковникова, и мотопрогулка выходного дня. Мы с вами встретимся снова на Моторадио. Ну а вы обязательно поезжайте в город Бежецк и посмотрите его.
1: Ты его никак, только вот.
2: Прямо
1: несусь сбоку, если как.
2: Если там аккуратно пройди, то.
0: Хроники путешествий. Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store. Your lifestyle. Your drive. Real rock music.

0: полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии. Истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
1: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордвинд МС», представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
2: Блюз на Моторадио.

0: 11 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music.

0: Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть в зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1: Слушайте, а бывает так, что вот вы смотрите новости, и вдруг раз пошел экономический блок, и там диктор говорит: продажа мотоциклов в России увеличилась там на 20%. И вы такие: господи, слава богу, слава богу. Прямо даже вот как-то погромче делаете телевизор на такие новости.
2: Мне кажется, мы просто позитивно смотрим на мир, да. И нас эти новости, наверное,
3: это правда, мы с каким-то оптимизмом, да, знаете, здесь из разряда: продажи мотоциклов выросли, ура, больше перевозок, продажи мотоциклов упали, ура, больше продаж на внутреннем рынке, опять больше перевозок.
1: Кстати, да.
3: Поэтому отношение к новостям, отношение к ситуации. Сейчас период действительно достаточно тяжелый, и все об этом говорят, все наши коллеги, кто в мотобизнесе гораздо дольше, чем мы. Уж как, в какой период, как говорится, в рынок зашли.
0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании .б. Подробности в интернете.
4: Motor Radio. We will. We will.

0: Моторадио представляет
1: Soundcheck.
2: Новое в рок-музыке.
3: Еженедельный дайджест музыкальных релизов в программе Soundcheck.
2: Каждую пятницу в 3 часа дня.
4: Best rock music of the last 7 days.
5: Друзья, мотоциклисты им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга Ford Manufacturing и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас. Покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. Ford Manufacturing, Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.
6: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день, в 1698 году, царь Петр Алексеевич подписывает указ, который предписывал брить бороды представителям благородных сословий и носить одежду европейского образца. Духовенство и крестьянство от этой повинности освобождалось. Почему повинности? Потому что легко себе представить, каково это было регулярно бриться в то время, когда еще не было ни безопасных, ни электрических бритв. А, например, править бритву – это вот занятие занимало примерно получас. За нарушение указа о бритье бороды полагался крупный штраф. Кстати, Петр не был уж таким самодуром, как это может показаться или как это иногда представляют. Ведь традиции ухода за бородой у боярства не было. И, как говаривали, от иных бород дух зело смердючий исходил, понеже питье и харчи в бородах сих гнили примерско. Таким образом, Петр I просто-напросто занимался гигиеной, хотя и вводил гигиенические навыки очень жестким способом. Кстати, в этот же день, только 2 года спустя, Петр начал Северную войну Швеции за выход на берега Балтийского моря. Война началась неудачно, и шведы поначалу думали, что русский царь, получив хорошую взбучку, успокоится. Но вот не знали они нрава Петра Алексеевича, про которого в свое время Алексей Толстой писал: «Приемами не сладок, но разумом не хром». И вдобавок еще, он был очень упорный человек.
2: Моторадио. Your lifestyle.

0: Моторадио
1: и мотоклуб The Hooligans MC
0: при поддержке компании Евроавто и мотосалона Артмотогараж представляют.
1: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минуты.
0: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на Моторадио или мотоклуб The Hooligans MC.
1: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
0: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
2: Присылайте ваши истории на Моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи!
3: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшее из мирового рока. По понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
4: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
5: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
4: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру «Моторадио». Будьте с нами!

0: Моторадио. Радио. Жизнь в движении.
1: Час дня в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.

0: автосалон. Сервис и продажа.
1: Есть ли у вас какие-то работы, которые прямо во всем городе оценены все круто, и к вам прямо едут даже с другого конца, чтобы сделать именно эту работу? Какую-нибудь там замена там чего-нибудь, и у вас лучше всех получается?
2: Слушай, я не подводил такую статистику, я не знаю, но детейлинг, да, у нас достаточно много народу его делает, оставляет мотоциклов, но что-то на втором месте, ТОхи и все делают. Тут нет какого-то такого
1: разбития. Нет, какая-нибудь, например, разборка, вытаскивание коленного вала, балансировка его на каком-нибудь супервысокоточном военном станке у вас, потом сборка.
2: Я думал сначала сказать, может быть, шиномонтаж, потому что у нас есть станки, и в целом мы можем делать большие колеса или широкие колеса, что не все делают.
1: Ну, ты вот об этом говоришь, почему? Почему не все делают? А в чем сложность?
2: Нет станков. Станки стоят денег. Для того, что ты купил себе станок, ты же должен его купить еще мотоадаптеры, потому что не все станки могут делать мотоколеса, и плюс к нему еще адаптеры нужны. А это стоит денег, прям нормальных стоит денег. Вот. Также ты, если хочешь делать там все поприкольно, то тебе нужны еще какие-то подъемники. К примеру, переднее колесо не на всех мотоциклах удобно снимать, допустим, через центральный подъемник, где-то нужен подкатной подъемник, где-то там подмаятник. То есть тоже дополнительное оборудование. А бывает на некоторых мотоциклах очень нестандартные оси. Допустим, какой-нибудь большой шестигранник, у тебя его в наборе нету, и хотел покупать там ради одного колеса, но тоже математически невыгодно.
1: А у вас это все присутствует?
2: Наверное, все, не знаю. По крайней мере, на данный момент мы можем, наверное, практически все снять и сделать. По шинке, да, много обращений.
0: Riddle Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете.
3: Motoradio. Keep on rocking. Keep on riding. Keep on listening.

0: тяжелый день, вечер тоже будет нелегким. История Hard and Heavy и Heavy Metal в рифах и лицах в авторской программе Егора Антонова «Тяжелый вечер». По вторникам в 8 вечера на Моторадио. И тяжелый день покажется легким.
1: Мото Москва представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
2: Моторадио. Радио. Жизнь в движении.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: А бывает, Анна, что приезжает какой-то мотоцикл такой пожилой, и вы так выходите, посмотрели, говорите: не, парень, вот это мы вот точно не берем. Не будем, так сказать, вот этим портить ауру нашего замечательного сервиса. Да.
2: Такой практики, по крайней мере, здесь у меня еще не было, но я со своей стороны скажу, что нет старых и плохих мотоциклов. Любой мотоцикл, как клиент, достоин внимания. Поэтому есть недообслуженные, недопонятые,
3: недолюбленные.
2: Вот в чем еще большая фишка женского, честно говоря, мотосервиса. Мы принимаем не только женщин. Женщинам мы отучаем бояться. Потому что они не всегда могут мужчинам рассказать, потому что не хотят казаться слабыми. А мужчины к нам приезжают, как к женщинам, за заботой. Потому что, когда они понимают, что мы все-таки разбираемся в мотиках, они начинают смотреть на нас немножко другими глазами. И приезжают...
3: Вкусный кофе, забота, горящие глаза.
2: Да, общение.
1: Ой.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
4: Подробности в интернете.
5: Моторадио. Evergreen Classics.

0: La production est là. Analyste financier associatif.
1: Окно, Париж.
2: Sont très mal classés dans notre classement.
1: Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах. Tous les

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евро-диско, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.
2: Моторадио.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день, в 1698 году, царь Петр Алексеевич подписывает указ, который предписывал брить бороды представителям благородных сословий и носить одежду европейского образца. Духовенство и крестьянство от этой повинности освобождалось. Почему повинности? Потому что легко себе представить, каково это было регулярно бриться в то время, когда еще не было ни безопасных, ни электрических бритв. А, например, править бритву, это вот занятие занимало примерно получас. За нарушение указа о бритье бороды полагался крупный штраф. Кстати, Петр не был уж таким самодуром, как это может показаться или как это иногда представляют. Ведь традиции ухода за бородой у боярства не было. И, как говаривали, от иных бород дух зело смердючий исходил, понеже питье и харчи в бородах сих гнили примерско. Таким образом, Петр I просто-напросто занимался гигиеной, хотя и вводил гигиенические навыки очень жестким способом. Кстати, в этот же день, только 2 года спустя, Петр начал Северную войну Швеции за выход на берега Балтийского моря. Война началась неудачно, и шведы поначалу думали, что русский царь, получив хорошую взбучку, успокоится. Но вот не знали они нрава Петра Алексеевича, про которого в свое время Алексей Толстой писал: «Приемами не сладок, но разумом не хром». И вдобавок еще, он был очень упорный человек.
2: Моторадио. The best rock music.

0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1: На самом деле цель немножко другая. Да? Мы достаточно активно и много трудились в прошлом году. Еще очень много работы предстоит в этом. И, опять же, это, наверное, не жалоба, а некая цель и желание за год заработать так, чтобы не переживать, что в январе просадка, а вот январь позволит себе как раз-таки выдохнуть, отдохнуть, набраться сил на год грядущий. Вот. Но пока работаем.
2: Ну, в этом году, кстати, Костя реально ездил, да, там 2-го, по-моему, января были моменты. Но... Перед вами просто сидит трудоголик. Да. Для него не существует 24/7. Человек трудится, работает и только за любую работу, даже в праздники.
1: Цель.
2: Да.
1: Есть цель.
0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании «Б». Подробности в интернете.
3: Блюз на Моторадио.

0: Моторадио
1: и мотоклуб The Hooligans MC
0: при поддержке компании Евроавто и мотосалона Артмото Гараж представляют.
1: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минут.
0: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на Моторадио или мотоклуб The Hooligans MC.
1: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
0: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
2: Присылайте ваши истории на Моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи!
3: Друзья, мотоциклисты им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга Ford Manufacturing и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас. Покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. Ford Manufacturing, Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.

0: Riddle Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Хорошая предпродажная подготовка, хороший детейлинг перед продажей – это всегда такой огромный плюс, да?
2: Конечно.
1: И люди на это ведутся прямо.
2: Намного легче продать. Да. Ну, прям очень намного легче продать. У нас же вся техника, которая заходит на комиссию, мы же всю совершенно вымываем, полируем, устраняем косяки. Если там дорогой мотоцикл к нам заходит, мы еще керамику сюда кладем. Ну, то есть у нас прям мотоциклы подготовленные стоят. Потому что внешка, ну, мы же покупаем мотоцикл по нескольким причинам. Да, мы хотим там ездить куда-то быстро проезжать, но это на самом деле утилитарный мотоцикл, чаще всего какой-нибудь будет, ну, дешевый, который не жалко там валять и еще что-то. А если ты покупаешь дорогой мотоцикл, красивый, чаще всего это там понты, всегда понтуются внешним видом, а не тем, что у тебя там 300-е, надо. Потому что это колесо не совсем красиво будет сказано, а не тем, что у тебя там, не знаю, а большая дроссельная заслонка стоит, которую никто не увидит. Все видят внешний вид, а вот заслонку никто не видит. Поэтому больше будет упираться во внешку. Поэтому и будут этим заниматься.
0: Riddle Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете.
3: Моторадио. Санкт-Петербург.

0: Автоновости.
1: От заголовков к реальности.
2: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
1: При дружеском участии компании «Евроавто».
3: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
4: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
3: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру «Моторадио». Будьте с нами!
5: Rock music.

0: «Артмото Гараж». Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Мария Фабия, Анна Игнатенкова. Это мотосервис. И мы как раз сегодня о нем и говорим. Анна, вы, получается, если я правильно понимаю, поправьте, вы руководитель, и у вас есть в подчинении там 1-2, там 20, не знаю, сколько-то людей. Правильно?
2: Да.
1: Как вы выбираете сотрудников? Есть ли какой-то тест? Ну, например, там 0,7 выпил и не упал. Ну, я фантазирую сейчас, да. А в реальности?
2: Слушайте, в основном это личностное общение. То есть, в первую очередь, надо понимание. Во-вторых, конечно, тестовый день. Посмотреть тот механик, который говорит, я все знаю про мотоциклы и все могу, но, скорее всего, не будет у нас работать, потому что нельзя, невозможно даже спустя там 20 лет работы с разными марками мотиков сказать, что я мега-специалист. Мы учимся всю жизнь.
3: Теперь придется переделывать систему найма. Рассказала секреты.
2: Я извиняюсь, что я перебила. Я исхожу из того, что если сотрудник даже приходит не с большим опытом, но с огромным желанием, проще, поверьте, вырастить того человека, который нужен, и обучить его, дать ему возможность, чем переделывать.

0: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
1: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
2: Когда у нас наступает осень, в Австралию приходит весна. Страна, где овец в два раза больше, чем людей, а кенгуру в полтора раза больше, чем овец. А что мы знаем об австралийской рок-музыке? Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Среда, 8 вечера.

0: Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть в зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день, в 1698 году, царь Петр Алексеевич подписывает указ, который предписывал брить бороды представителям благородных сословий и носить одежду европейского образца. Духовенство и крестьянство от этой повинности освобождалось. Почему повинности? Потому что легко себе представить, каково это было регулярно бриться в то время, когда еще не было ни безопасных, ни электрических бритв. А, например, править бритву, это вот занятие занимало примерно получас. За нарушение указа о бритье бороды полагался крупный штраф. Кстати, Петр не был уж таким самодуром, как это может показаться или как это иногда представляют. Ведь традиции ухода за бородой у боярства не было. И, как говаривали, от иных бород дух зело смердючий исходил, понеже питье и харчи в бородах сих гнили примерско. Таким образом, Петр I просто-напросто занимался гигиеной, хотя и вводил гигиенические навыки очень жестким способом. Кстати, в этот же день, только 2 года спустя, Петр начал Северную войну Швеции за выход на берега Балтийского моря. Война началась неудачно, и шведы поначалу думали, что русский царь, получив хорошую взбучку, успокоится. Но вот не знали они нрава Петра Алексеевича, про которого в свое время Алексей Толстой писал: «Приемами не сладок, но разумом не хром». И вдобавок еще, он был очень упорный человек.
2: Моторадио.

0: Моторадио
1: и мотоклуб The Hooligans MC
0: при поддержке компании Евроавто и мотосалона Артмотогараж представляют.
1: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минут.
0: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на Моторадио или мотоклуб The Hooligans MC.
1: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
0: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
2: Присылайте ваши истории на Моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи! Группа Beatles на Моторадио.
3: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как Apple Jam.
4: Apple Jam.
5: Полная антология Beatles от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
6: Вы слушаете Моторадио.
5: Для тех, кто хочет слушать в эфире только музыку, у нас есть поток без программ и прямого эфира из студии, ссылку на который можно найти на нашем сайте в разделе «Как слушать». Но не забудьте переключиться обратно, чтобы не пропустить что-нибудь интересное.

0: волне хорошего настроения.
1: Моторадио представляет.
2: Высшая лига. Антология мирового рока.
3: При участии дружественной компании «Курьер Сервис Экспресс». Оперативная доставка документов и грузов по России и за рубеж.
4: Всем привет! В студии Влад Ивойлов. От всей души приветствую всех мотоциклистов и слушателей Моторадио в своей авторской программе «Высшая лига». На календаре у нас с вами 24 августа. А это говорит о том, что началась последняя полная неделя лета. Иными словами, лето 2026 стремительно становится историей. Прямо на наших с вами глазах. Поэтому торопитесь взять от него все, что вы хотели взять, но, может быть, не успели за предыдущие месяцы. Ну, а мы с вами продолжаем цикл передач о легенде британского рока группе Black Sabbath. В прошлой передаче мы говорили о первом альбоме британцев. Ну, а сегодня у нас на очереди разговор о втором, который вышел, кстати, в том же году, что и первый, а именно в 1970-м.

того самого момента, как рок-музыканты начали записывать альбомы, а тем более вторые альбомы в своей карьере, сложился миф о том, что второй альбом — это очень сложная вещь. Старые песни уже закончились, ну а новые еще не написаны. Разговоры о сложном втором альбоме совершенно не подходят к альбому Black Sabbath под названием Paranoid, созданному с исключительной быстротой, всего лишь с июня по август 70-го года, с явным намерением не растерять успех новаторского дебюта. Ибо не у каждой тяжелой по звучанию британской группы за 5 лет первый альбом забирался в национальный топ-10 под номером 8 и в американский топ-40 за номером 23. Правда, повествование о Paranoid обычно подменяется бодрой справкой о том, как его всем известный титульный номер был написан в самом конце студийной сессии и в панике по поводу того, что на альбоме не хватает материала для его полноценного заполнения. Но на самом деле, Paranoid стал работой, окончательно превратившей коллектив с мелочноваторов в группу с именем и репутацией. Доступность и несомненная хитовость его титульного трека здесь является просто финальным украшением этой работы в целом. Первое американское турне дало музыкантам Black Sabbath полное представление о том, какой именно материал хочет слышать от них публика. Побольше только что изобретенного ими хэви-метала, поменьше психоделии и расширенный кругозор в плане актуальных общественных тем большого мира. Америка все никак не могла выпутаться из оказавшейся бессмысленной войны во Вьетнаме. И это желание группы быть актуальной в конце концов повлияло не только на пару пьес альбома, но и даже на его название, но только в противоположном смысле. Насколько можно понять из воспоминаний самих музыкантов, первоначально альбом должен был называться Valpurrix, а его титульным треком должен был стать один из главнейших номеров группы, известный ныне под названием War Pigs. По словам бас-гитариста Гизера Батлера, цитата: «Я хотел написать текст о том, что настоящими посланцами сатаны являются богатеи, заставляющие пролетариев работать на них, и политики, посылающие простых людей на бессмысленные войны». Конец цитаты. Но, как говорится, было поздно. Группе нужен был дальнейший успех в США. Ну а представители тамошней фирмы-лицензиата Warner Brothers ополчились на сильно сатанинское название песни и альбома. Так Valpurrix превратилась в безобидную War Pigs с совершенно классическими гитарными партиями Тони Айоми и претензией на аналогичное изменение названия альбома, но об этом чуть позже. Еще одной данью тревожному миру, а это мир, который начался в 70-е, стал номер под названием Hand of Doom или Рука Рока, причем рока не в плане музыки, а как проведение. Так вот, в песне это повествовалось о наркомании среди американских солдат, страдающих от вьетнамского синдрома. Героев этой песни группа могла видеть воочию во время концертов на заокеанских военных базах. Но подлинным актом новаторства стало включение в альбом пьесы под названием Iron Man. Рабочее название этой песни, кстати, было Iron Bloke. Песня была создана на базе необычайно смелых и тяжелых рифов Тони и вполне научно-фантастического текста Гизера. Мы уже создали некоторую интригу в части материала альбома. И теперь пришла пора интригу сию немного развеять, поставить в эфир одну из песен альбома. Iron Man!

вместе с триумфально созданным и записанным за 2 часа несложным титульным номером именно War Pigs и Iron Man считаются жемчужинами параноид. А как же остальной материал? Да, на фоне подобного достижения легко проглядеть тот факт, что на деле второй альбом Black Sabbath на диво монолитен и весьма небезынтересен. Ну, взять хотя бы открывающую череду сильно нехарактерных для творений группы пьесу под названием Planet Caravan, где Оззи Осборн невнятно через систему Лесли излагает вокальные партии под скромные партии гитары и мелотрона Тони. Номер под названием Electric Funeral или Электрические похороны оказался пророческим и своим названием, и его соответствием музыкальному содержанию. Группа здесь звучит действительно как электрический похоронный оркестр. И можно ли лучше описать творчество дум-металлических групп уже 80-х, а то и 90-х, как именно такой оркестр? Финальный трек под названием «Fairies Wear Boots», повествующий о неудачной для Оззи уличной встрече с агрессивными скинхедами, музыкальным откровением не является. Но шум производит изрядный. И даже третированный экспертами инструментал под названием «Red Salad» с барабанными соло Билла Уорда бодр и вовсе не страшен. Во-первых, злые языки до сих пор говорят, что именно он стал прототипом знаменитого номера группы Led Zeppelin под названием Moby Dick, который вышел в 73 году. Ну а во-вторых, в его честь группа, потом ставшая известной под именем Van Halen, некогда называлась правильно именно так – Red Salad. Если придирка к альбому, это очень уж архаичная и явно восьмиканальная техника продюсирования. Но в 1970 году точно так же звучали все остальные любимые нами нелегкие составы. И как бы в подтверждение вышесказанного, предлагаю вашему вниманию, мои дорогие, прослушать еще одну песню с альбомом, которая называется «Electric Funeral» или «Электрические похороны».

Записав столь передовую работу, музыканты Black Sabbath задумались о ее правильном именовании и оформлении. Но вот беда. Название War Pigs не прошло у издателей по двум причинам. Было понятно, что хит-синглом с альбома станет именно песня «Paranoid». Был виден расчет на Америку, ибо в Британии это слово считалось малопонятным американизмом. Плюс, опять же, намеки на войну в Вьетнаме. Но дизайн конверта пластинки было менять уже поздно. И дизайнер Кит Макмиллан, трудившийся, кстати, и над дебютным альбомом квартета, просто поменял там название пластинки. Кого теперь изображал на обложке его ассистент Роджер Браун, а на обложке изображен именно он, понять было уже трудно. Но уж точно не боевую свинью. Однако, невзирая на эти огрехи, именно с альбомом «Paranoid» группа Black Sabbath состоялась как группа с именем. Альбом покорился вершиной чартов на родине музыкантов, а также в Голландии. А за океаном этот альбом оказался на 12-й позиции в чарте еженедельника Billboard. Изданный же синглом титульный номер под названием «Paranoid» в Британии попал аж на 4-е место в чартах. Больше с Black Sabbath этого не случалось никогда. Да и альбом номер один, пусть как минимум в 9 странах, у группы состоится только 43 года спустя. Куда важнее то, что альбом «Paranoid» стал одним из важнейших альбомов для развития субстиля в целом и тем фундаментом, на котором участники группы Black Sabbath могли строить эксперименты с собственным звучанием и расширять данный субстиль вширь и вглубь. Вот так! Всего лишь второй альбом, а уже так много событий. Однако впереди их еще немало. И мы обязательно бросим на них взгляд в наших следующих передачах. Ну а на сегодня это все. Это была программа «Высшая лига на волнах Моторадио». Меня зовут Влад Ивойлов. Берегите себя и своих близких. И, конечно же, слушайте хорошую музыку.

0: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: Тяжелый день?
1: Вечер тоже будет нелегким.
0: История хард-н-хэви и хэви-металла в рифах и лицах. В авторской программе Егора Антонова «Тяжелый вечер». По вторникам в 8 вечера на Моторадио.
2: И тяжелый день покажется легким.
3: Экстремальный автомобильный спорт.
4: Практики бездорожья.
5: Единственная передача на радио «Умнее вне дорог» «Оффроад для всех». Каждый вторник в 14.00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроад для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроад Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14.00.
6: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть. По чуть-чуть.
7: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит.

0: Do you want a good music? Best in the air.
1: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
2: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.

up without a fight.

Два часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Good night. Best.

0: 3 часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.